0: Пристаями. Гоблишмут ткуми дро. Да чуэн гагасрут гайбетне на прессис курслэмсэ. Тавари тэмэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пристаями. Гоблисам шаутэс. Ацацадат худбитлэцэ.

0: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Чирцар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабас. Текшмит Саат Сарацуце. Моксари да Ирлаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахис Ховрабистрис.
1: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде. Аверсис клиникис дроит 20 საათი და 30 წუთია.

0: Представими. Добычмут ткуми дро. Да чуэн гагасхунт гайбечне ба прессис курцлэмзе. Тавари темеби. Нишнеувани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Представими. Хобл сам шоу дрес. Ацаца да ткут бичутсе.

0: Пресс-фрейми. Добытьмок ткони дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курслэмзе. Тавани темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пресс-фрейми. Хобыл самшаутгас. Ацаца да ткут пицутсе.